0: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
6: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
7: Ты слышишь?
8: Конечно, все слышат.
7: Это радио.
8: И такое доброе.
7: Доброе радио для всех.
8: Доброе радио для каждого.

0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации «Отыграет Медиагрупп». Вас приветствует в студии «За пультом» и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Сенат Соединенных Штатов принял резолюцию об ограничении военных полномочий Дональда Трампа. Такер Карлсон и Марджери Тейлор Грин заявили, что они порвали с республиканской партией. Их разрыв с республиканцами может дополнительно осложнить позиции партии на промежуточных выборах в Конгресс уже в ноябре. Соединенные Штаты провели первое испытание системы противоракетной обороны «Золотой купол». USCIS собирается брать дополнительных $570 пошлины за подачу на американское гражданство. Суд в Техасе приговорил 8 активистов Антифа к крупным срокам за нападение на иммиграционный центр. Лидер группы получил 100 лет тюрьмы. Украинская семья из Кливленда, штат Огайо, грозит депортацией за то, что они свозили больного ребенка на диагностику в Киев. Владелицы Corolla, будьте бдительны. В Ванкувере, в штате Вашингтон, орудуют воры, снимающие шины и диски. И полиция Ванкувера предупреждает владельцев Toyota Corolla о серии краж колес и шин, объектами которых становятся автомобили новых моделей по всему городу Ванкуверу. Цена нефти опустилась до минимальных значений с начала войны на Ближнем Востоке. На наших заправках цена тоже опускается. Лавров усомнился в позиции Трампа по Украине и раскритиковал состояние отношений России с Соединенными Штатами. Зеленский заявил, что Украина вынудит Россию выбрать мир, если у Киева появится то, о чем говорили с партнерами по G7. Конец цитаты. Также Зеленский заявил, что ретрансляторы на границе Белоруссии и Украины прекратили свою работу. Агентство Reuters сообщает, что московский НПЗ после ударов дронов ВСУ остановил работу как минимум до конца этого года. Тем временем власти еще 6 регионов России ввели ограничения на продажу топлива. В Москве бензовозам разрешили въезд без спецпропусков. И во Франции зафиксирован первый случай Эболы. Но Минздрав страны призывает не паниковать. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Вновь тепло и солнечно в Филадельфии. 82 градуса по Фаренгейту. В ближайшие дни будет даже теплее, где-то до 85-86, но в пятницу появится больше облаков. И фактически даже при температуре 85 градусов по Фаренгейту небо будет закрыто от солнца, и в субботу будет дождливо при температуре в 75-76. В Портленд, метро Эри, в районе Большого Сиэтла, в целом на Тихоокеанском северо-западе нашей страны резко меняется погода уже ближайшие ночи. Ночью. Таким образом, что в Портленде уже в четверг будет резко на 20 градусов ниже, где-то около 75. А в пятницу при дождливой погоде и вовсе только 65. Дождливая погода сохранится даже до середины воскресенья. Дождливая и прохладная погода также будет продолжаться, возможно, и в начале следующей недели, вплоть до вторника. В районе Большого Сиэтла тоже погода меняется с четверга. Тоже будет прохладный, гораздо прохладнее, чем в Портленде. Уже в четверг будет только 65-67. И вот на такой отметке столбики температуры будут держаться даже до середины следующей недели. Местами будут дожди. И, внимание, и в Портленде, в районе Большого Сиэтла могут быть грозы.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работает служба информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM в Портленд Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий, где подкастов на Spotify, через CarPlay и Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Конгресс Соединенных Штатов Америки 23 июня поддержал законопроект о резолюции по военным полномочиям нашего президента, который ограничивает право президента Дональда Трампа вести боевые действия против Ирана. Ранее подобный документ приняла и Палата представителей, о чем мы также сообщали в выпусках последних известий. Это первый документ о военных полномочиях, принятых обеими палатами Конгресса. Он требует от администрации воздержаться от использования войск Соединенных Штатов для ведения боевых действий против Ирана и не возобновлять боевые действия без одобрения Конгресса. При этом документ не поступит на подпись президенту из-за особенностей нашего законодательного процесса. И таким образом, как утверждает администрация, он наносит, по сути, рекомендательный характер. В случае, если бы документ поступил президенту на подпись, как обычные законопроекты, Трамп мог бы наложить на него вето, которое практически невозможно преодолеть. Демократы в Конгрессе при этом заявляют, что резолюция юридически обязывающая. В обеих палатах Конгресса большинство у республиканцев, то есть у партии Дональда Трампа. Однако в Палате представителей в Сенате часть республиканцев поддержала резолюцию вместе с демократами. В Сенате ее поддержку высказались 50 законодателей, в том числе 4 республиканцев, против были 48. Трамп раскритиковал резолюцию, назвав ее бессмысленной. Он отметил, что в Иране теперь спрашивают, что же она означает, и что эта резолюция затруднит достижение поставленных администрацией Соединенных Штатов целей. Ранее в Белом доме заявляли, что резолюция не имеет смысла, в том числе потому, что сейчас никаких боевых действий против Ирана не ведется. С начала апреля действует режим прекращения огня, хотя обе стороны его не раз нарушали. А на прошлой неделе стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который рассматривается как важный шаг к завершению конфликта. И сейчас идут переговоры об окончательном мирном соглашении. При этом Трамп неоднократно грозил возобновлением ударов по Ирану в случае, если тот не пойдет на уступки.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Такер Карлсон – влиятельный консервативный медиаперсонаж. И Марджери Тейлор Грин, известные своей резкой риторикой, бывшая член Конгресса, заявили, что официально разорвали отношения с республиканской партией. Их разрыв с республиканцами может дополнительно осложнить позиции партии на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом сегодня сообщает The New York Times. Этот шаг обостряет конфликт с президентом Трампом и углубляет раскол внутри партии, которую они сами когда-то помогали создавать и укреплять. При этом оба подчеркнули, что не поддержат демократов. Однако их разрыв с республиканцами может усилить внутренний кризис партии и снизить энтузиазм и явку избирателей на осенних промежуточных выборах. «Как сейчас вообще можно их поддерживать?» Конец цитаты сказал Карлсон в подкасте «Can't be censored», вышедшем 18 июня. как я или любой другой американский избиратель можем поддерживать политическую партию, которая не хранит верность Соединенным Штатам и ставит интересы другой страны выше интересов собственных граждан? Я работал на Fox News, CNN и MSNBC. 35 лет я последовательно защищал республиканскую партию. Но сейчас защищать это просто невозможно, потому что это аморально. Это полная противоположность тому, что должна делать политическая партия в демократической стране. Если я ухожу, думаю, многие и другие тоже уйдут. Конец цитаты, сказал Такер. Грин вскоре поддержала его позицию. Такер – это не единственный, кто больше не собирается поддерживать республиканскую партию. Таких очень много. Мы сыты по горло и не будем поддерживать партию, которая предает своих избирателей и страну. Конец. Да, так довольно-таки жестко написала она 22 июня в соцсети X. Карлсон, бывший ведущий Fox News, и Грин, бывший конгрессвумен от штата Джорджия, в последнее время открыто критикуют второй срок Трампа, особенно резко не высказываются по поводу войны с Ираном и того, что, по их мнению, президент игнорирует внутренние проблемы, в том числе инфляцию, при том, что цены продолжают неустанно расти быстрее зарплат. Их путь от членов ближнего круга Трампа до прямых критиков отражает нарастающее разногласие внутри республиканской партии в очень важный момент, когда низкие рейтинги президента ставят под вопрос способность партии сохранить контроль над Конгрессом на предстоящих выборах. Представитель Белого дома Куш Десай заявил, что цены на нефть и газ, а значит и общая инфляция, быстро снизятся, как только ситуация с Ираном будет урегулирована. Конец цитаты. Карлсон и Грин активно осваивают роль разочарованных критиков. Карлсон, давно выступающий против агрессивной внешней политики, объяснил свой разрыв с партией отходом от принципов «Америка прежде всего». Он также обвинял Израиль в том, что тот подтолкнул Белый дом к войне с Ираном. Эти заявления, а также его интервью с ультраправым блогером Ником Фуэнтесом вызвали обвинения в антисемитизме, которые он отвергает. Недостаточно просто сказать «я передумал» или «это плохо», «я ухожу». Это момент, когда нужно разобраться со своей совестью. Я хочу сказать, что сожалею о том, что вводило людей в заблуждение. Конец цитаты, говорил Карлсон в апрельском выпуске своего подкаста. Грин подала в отставку из Конгресса в январе после серии конфликтов с президентом. «Если меня отстраняют MAGA Incorporated и заменяют неоконсерваторами, крупными фармацевтическими компаниями, технологическими гигантами, военно-промышленным комплексом, иностранными лидерами и элитой крупных доноров, которая вообще не понимает обычных американцев, значит, вместе со мной отстраняют и обычных американцев». Конец цитаты, заявила она, объявляя об уходе от республиканцев. Ранее в этом месяце Трамп высказался по поводу инфляции и роста цен, в том числе из-за подорожания нефти и газа, вызванного войной с Ираном. Он заявил, что любые негативные последствия для экономики Соединенных Штатов быстро исчезнут после окончания войны, хотя экономисты оценивают ситуацию менее оптимистично. «Нет, мне это нравится. Цифры отличные. Мне нравится инфляция». Конец цитаты, сказал президент журналистам. Грин допускала, что поддержит Карлсона, если он решит баллотироваться в президенты. В подкасте «Can't Be Censored» на прошлой неделе с участием Трэвиса Донраджа и Кармен Вонг Карлсон заявил, что у него нет ни малейшего желания баллотироваться в президенты. И добавил, что по-прежнему симпатизирует своему давнему другу, вице-президенту Джей Дивенсу, который оказался в безвыходной ситуации. Конец цитаты. Он также раскритиковал главный лозунг республиканцев «Make America Great Again», хотя и признал, что именно на нем и держалась коалиция, которую он помогал поддерживать в последние 10 лет с начала на Fox News, а затем уже и на собственной медиаплатформе. «Я никогда его не понимал», так сказал он о лозунге «Мага». Он изначально был весьма расплывчатым. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Соединенные Штаты Америки испытали систему противоракетной обороны «Золотой купол». И у нас в Штатах прошли первые и очень успешное испытание системы противоракетной обороны. Сегодня первое испытание проекта «Золотой купол» для Америки, и оно прошло с полным успехом, и для меня было честью стать свидетелем этого лично. Конец цитаты, сообщил министр войны Пит Хексет. Хексет и главный технический директор Пентагона Эмиль Майкл лично присутствовали на демонстрации лазерного и микроволнового оружия в Нью-Мексико. «Золотой купол» призван создать сети сотен спутников, чтобы обнаруживать, отслеживать и перехватывать приближающиеся ракеты. Амбициозная программа призвана противостоять угрозам со стороны Китая и России. Идея создания «Золотого купола» вдохновлена израильской системой противоракетной обороны «Кипат Барзай», то есть «Железный купол».
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Администрация Дональда Трампа 22 июня представила план, согласно которому легальные иммигранты, подающие на американское гражданство, будут платить на $570 больше. При этом отменяются льготы и сниженные ставки для заявителей с низким доходом, сообщает CBS News. Служба гражданства и иммиграции USCIS предлагает увеличить пошлину за подачу заявления на гражданство с $760 до $1330 для заявлений, поданных в бумажном виде, и с $710 до $1280 для онлайн-подачи. Пошлина за подачу запроса о пересмотре решения, если в гражданстве было отказано, увеличится на $645. План отменяет возможность полного освобождения от пошлины при подаче на гражданство, а также вариант ее снижения для иммигрантов, чей совокупный доход семьи не более чем в 4 раза больше официального порога бедности или ниже этой цифры. При этом освобождение от пошлин для военнослужащих, подающих на гражданство, сохраняется. Изменения не вступят в силу сразу, поскольку речь идет о проекте нормативного акта, который должен пройти все этапы федеральной процедуры, то есть процедуры принятия правил. И в течение 60 дней общественность сможет направлять свои комментарии как в поддержку, так и против предложенных изменений. В своем плане Департамент внутренней безопасности, который курирует Службу гражданства и иммиграции, заявил, что повышение пошлины необходимо для полного покрытия расходов на обработку заявлений о гражданстве, особенно с учетом курса администрации Дональда Трампа на более тщательную проверку заявителей. В отличие от большинства федеральных ведомств, служба гражданства и иммиграции в значительной степени финансируется за счет взимаемых пошлин. Ведомстве отметили, что предыдущие администрации удерживали пошлины за подачу на гражданство относительно низкими по сравнению с другими иммиграционными услугами, чтобы способствовать получению гражданства и интеграции. Конец цитаты. Однако нынешняя администрация, по словам чиновникам, придерживается иной стратегии. Хотя ранее департамент ограничил размер пошлин по заявлениям, связанным с гражданством, чтобы реализовать приоритеты прежде к администрации по поощрению натурализации, теперь департамент не считает, что такие заявления должны оплачиваться по сниженным ставкам за счет других иммиграционных услуг. Конец цитаты, говорится в проекте правила. В отдельном заявлении Департамент внутренней безопасности сообщил, что цель предлагаемого правила – это периодически корректировать пошлины, чтобы полностью покрывать расходы на рассмотрение заявлений. Конец цитаты, добавив, что действующие ставки, установленные при предыдущей администрации, не покрывают расходы на необходимые проверки и процедуры, проверки данных в соответствии с указами президента Трампа. Конец цитаты. Даг Рент, бывший высокопоставленный сотрудник службы гражданства и миграции в администрации Байдена, поставил под сомнение обоснованность предлагаемого повышения. Единственное правдоподобное объяснение резкого повышения пошлин именно для гражданства – это стремление второй администрации Трампа как можно быстрее создать дополнительные необоснованные барьеры для легальных иммигрантов. Конец цитаты, сказал он. Правительство Соединенных Штатов давно поощряет легальных иммигрантов проходить процедуру получения гражданства, официально называемую натурализацией. Как правило, право подать на гражданство имеют постоянные резиденты, обладающие грин-картой 3 или 5 лет в зависимости от конкретной ситуации. Заявители обычно должны сдать экзамен по английскому языку и основам гражданского устройства, а также выполнить другие требования и не иметь серьезных проблем с законом. В рамках ужесточения миграционной политики вторая администрация Трампа стремится ограничить и усложнить доступ к легальным иммиграционным возможностям, в том числе и за счет введения дополнительных этапов проверки. В отношении заявления на гражданство власти начали более активно проверять требования о добропорядочности и моральном облике заявителя. Также возобновлена давно не применявшаяся практика так называемых проверок по месту жительства, когда сотрудники спрашивают соседей и коллег людей, подавших на гражданство, о том, каковы их соседи. И администрация Трампа также ужесточила меры по лишению гражданства натурализованных американцев, которых подозревают в том, что они получили его незаконно или путем обмана, например, скрыв информацию о совершенных преступлениях.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Суд в Техасе приговорил 8 активистов Антифа к крупным срокам за нападение на иммиграционный центр. Лидер группы получил 100 лет тюрьмы. Обвиняемые получили от 30 до 100 лет тюрьмы за атаку на федеральный иммиграционный центр в Техасе 4 июля 2025 года. По данным прокуратуры, вооруженные леворадикалы открыли огонь по сотрудникам полиции и ранили одного из них. Суд присяжных признал вину 9 обвиняемых в марте. Во вторник, 23 июня, суд определил сроки наказания для 8 подсудимых. Вынесение приговора еще одной фигурантки дела запланировано на июль. Самый большой срок получил Бенджамин Сонг, которого следствие посчитало лидером группы. Его приговорили к 100 годам тюремного заключения. Еще 6 человек получили от 50 до 70 лет. Один из подсудимых, признанный виновным в менее тяжких преступлениях и даже не присутствовавший на акции, получил 30 лет тюрьмы, сообщает New York Times. Инцидент произошел 4 июля 2025 года у центра содержания Preland в Альварадо, в штате Техас, учреждение, где под контролем иммиграционной таможенной полиции ICE содержатся иммигранты, и около десятка человек, одетых в черные, прибыло к центру после наступления темноты. Как указывает прокуратура, некоторые начали разрисовывать стены и служебный автомобиль, другие повредили камеры видеонаблюдения, также они запускали фейерверки. Лидер группы Бенджамин Сонг, бывший морской пехотинец, находился в некотором отдалении, вооруженной винтовкой. Когда на тревожный вызов прибыл офицер полиции, Сонг выстрелил в него. Полицейский получил ранение. Нападавшие после этого разбежались. Позже активистов задержали и предъявили им обвинение в террористической деятельности.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Украинская семья из Кливленда, штат Огайо, грозит депортацией за то, что они свозили больного ребенка на диагностику в Киев. Вначале власти нашей страны заверили, что поездка на родину ради врачебной консультации не помешает возвращению Тамилы Ващук, ее 10-летнего сына, в Кливленд. А затем выдали женщине ребенку распоряжение о выдворении, сообщает сегодня пресса. Тамила Ващук и ее муж Николай в своем районе штата Огайо – это люди очень известные. Украинская пара попадала на обложки местных журналов. Их приглашали в утренние телепрограммы. Пока они развивали успешный бизнес по производству вареников, им довелось встретиться даже с губернатором Огайо. Николай недавно окончил юридический факультет университета штата Огайо и рассчитывает в будущем сдать экзамен на право адвокатской практики. Почти каждое воскресенье они помогают в местной церкви. Теперь же семье предстоит разбирательство в иммиграционном суде, которое, по их мнению, может закончиться депортацией в Украину, где будет сложно лечить болезнь сына и где в последние недели усилились российские атаки. Четыре года назад Тамила заметила, что их десятилетний сын, имя которого они просят не называть, развивается не так, как это ожидалось. У него был очень слабый аппетит, и он не набирал вес. Конец цитаты, вспоминает она. Столкнувшись с крайне высокими расходами на обследование и лечение в Огайо, Тамила с сыном решили временно вернуться в родной Киев, где можно было пройти обследование по доступной цене. Перед поездкой Тамила неоднократно обращалась в офис службы гражданства и миграции Соединенных Штатов в Кливленде, чтобы убедиться, что если они уедут, то смогут без проблем вернуться. Она также звонила сотрудникам пограничной таможенной службы в аэропорту Кливленда и получила тот же самый ответ. Нам не раз говорили, что благодаря отметкам гуманитарного пароля в наших паспортах нас без проблем снова пустят в Штаты. Конец цитаты, говорит она. Однако, когда лечение сына в Украине завершилось, и семья вернулась в Штаты через международный аэропорт Бостон-Логан в декабре 2022 года, им сразу же выдали распоряжение о выдворении, сославшись на нарушение условий пароля, которое запрещает покидать страну. Офицер сказал: «Технически вы нарушили условия пароля. У нас просто все в голове перевернулось». Конец цитаты, вспоминает Николай, которому, кстати, депортация не грозит, поскольку он въезжал в Штаты только один раз. Теперь Тамила и ее сын ожидают судебного слушания, которое сначала было назначено на конец июня, но было перенесено на август. Оно может закончиться их задержанием и последующей депортацией. «У меня два магистерских диплома. Мы знаем эту страну. Мы любим эту страну. Мы просто хотим остаться здесь». Конец цитаты, говорит Тамила. «Если депортируют, здоровье ребенка окажется под серьезной угрозой. Препарат, который он принимает ежедневно для лечения гормонального дефицита, должен постоянно храниться в холодильнике». Тем временем несколько судей иммиграционного суда Кливленда известны особенно жесткой практикой. Исследовательский центр ТРАК при университете Сиракуз установил, что иммиграционные судьи в Кливленде годами отклоняют более 70% заявлений о предоставлении убежища. Судья, которому передано дело семьи Ващук, имеет самый высокий показатель отказов в этом суде и один из самых высоких по стране. Кроме того, этот суд стал местом, где сотрудники иммиграционной таможенной службы регулярно задерживают людей. На вопросы, направленные в Департамент внутренней безопасности с просьбой прокомментировать, не является ли возможной депортация чрезмерным наказанием с учетом риска для здоровья и угрозы жизни из-за войны, прямого ответа не последовало. В заявлении представителей ведомства говорится следующее. Я цитирую. «В декабре 2022 года Тамила Ващук и ее сын попытались незаконно повторно въехать в Соединенные Штаты через Бостон без действительных проездных документов. Они были допущены в Штаты в июне 2022 года по гуманитарной программе EU4U, однако покинули страну без разрешения и без действительных документов. Им будет обеспечена полная судебная процедура. Решение будет принято по итогам иммиграционного разбирательства в августе». Конец цитаты. Ну и семья Ващук – это не единственные украинцы, которые сталкиваются с нарастающими проблемами у нас в стране. Временный защищенный статус для примерно 103 тысяч граждан Украины истекает в октябре. В прошлом году администрация Трампа заморозила программу EU4U, которая позволила более чем 235 тысячам людям, бежавшим от войны, въехать в Штаты. Трамп неоднократно критиковал Украину и ее руководство за отказ идти на уступки требованиям России. Одновременно российские атаки на Украину продолжаются. В последние недели в Днепре, Киеве и в Харькове погибли десятки людей, сотни получили ранения. Все это побуждает правозащитные организации требовать от администрации Трампа продлить иммиграционные меры поддержки для украинцев в Соединенных Штатах Америки. Госдепартамент Соединенных Штатов относит Украину к категории уровень 4 «не путешествовать» из-за риска активных боевых действий, регулярных обстрелов, ракетных и беспилотных атак по населенным пунктам и гражданской инфраструктуры. Угроза депортации не позволяет семье Ващук инвестировать в свой уже успешный бизнес по производству еды и строить дальнейшие планы – Их производство в Киеве за войны фактически держится на грани закрытия. Они пытались добиться прекращения дела, а во дворе получили отказ. Мы обращаемся и обращались за помощью к местным политикам, но ответа пока мы не дождались. Конец цитаты, говорит в интервью Николай.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ванкувер, штат Вашингтон. Полиция Ванкувера предупреждает владельцев Toyota Corolla о серии краж колес и шин, объектами которых становятся автомобили новых моделей по всему городу Ванкуверу. По словам представителя полиции Ким Кэп, с 11 июня в департамент полиции Ванкувера поступило 5 заявлений, касающихся автомобилей Toyota Corolla 2020 года выпуска. Во всех случаях владельцы обнаруживали утром, что их машины остались без шин и дисков, и они стояли на подпорках. Конец. Это так пояснила Кэп. Сообщается, что кражи произошли в нескольких районах города, в том числе в кварталах 2700 по Northeast 86 Avenue, 2100 по Northeast Bridge Creek Avenue, 500 по Southeast 121 Avenue, 113 тысяч по Northeast 7 Avenue и 4900 по Northeast 94 Avenue. Следователи просят местных жителей просмотреть записи с камер видеонаблюдения и сообщать о любых подозрительных действиях, даже если казалось, что кто-то просто меняет колесо. Не знаю, каков мотив, но целью преступников становится именно Toyota Corolla 2020 года выпуска. Мы советуем людям парковаться параллельно тротуару так, чтобы два колеса были обращены к бордюру. Это не позволит украсть все четыре колеса. Конец рады, так обнадежила КАП. Полиция пока не сообщала об арестах или установлении личности подозреваемых. Всех, у кого есть записи с камер видеонаблюдения, сделанные ночью в указанных районах, или кто стал свидетелем подозрительной активности, просят связаться с Восточным отделением полиции Ванкувера по телефону 360-487-75-00. Также, если кто стал свидетелем появления странных автомобилей, которые не принадлежат местным, которые не принадлежат соседям, то тоже, пожалуйста, звоните по номеру телефона 360-487-75-00. Пожалуйста, будьте внимательны и следите за подозрительной активностью около ваших домов.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Мировые цены на нефть опустились до минимального уровня, зафиксированного с момента начала войны Соединенных Штатов и Израиля с Ираном, обращает внимание агентство Reuters. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $3.42 до 73.65 за баррель. В ходе торгов Brent опускалось даже до $73.22, самого низкого уровня с 27 февраля, последнего дня перед войной. Американская нефть WTI потеряла $3.32 и торговалась по цене в $69.87 доллара за баррель. Это минимальный уровень со 2 марта. Цены стали опускаться в мере того, как танкеры выходят из Армунского пролива. Судоходство по нему открыли после того, как Соединенные Штаты и Иран приступили к переговорам. 24 июня Армунский пролив покинули 3 ранее заблокированных танкера с 5 миллионами баррелей нефти на борту. 2 из них направлялись в Азию, пишет агентство Reuters.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва хотела бы понять, какую позицию президент Дональд Трамп занимает в отношении войны в Украине. Он сказал об этом после того, как на недавнем саммите Большой Семерки во французском Эвиане Трамп встретился с Владимиром Зеленским. Тем временем источники британской прессы сообщают, что глава Белого дома был впечатлен последними успехами вооруженных сил Украины, наносящих все более болезненные удары по России и оккупированным украинским территориям. Во время форума «Примаковские чтения в Москве» Лавров снова говорил о договоренностях между Россией и Штатами, которые, по его словам, были достигнуты во время переговоров Трампа с Владимиром Путиным в Анкоридже. Как недавно писали наши коллеги-журналисты, российские чиновники считают, что тогда президенты Соединенных Штатов Америки и России назвали условием завершения войны в Украине передачу Москве всех территорий Донбасса, и в том числе и тех, которые она пока не оккупировала. Однако в действительности никаких договоренностей Путин и Трамп тогда не достигли, и Белый дом остался весьма разочарован результатами той встречи. И один из собеседников наших коллег-журналистов на BBC в шутку описывал ее итоги словами «недопонимание Анкориджа». Мы сохраняем приверженность этим пониманиям. Их автором, по большему счету, была американская сторона. Президент Путин лишь дал согласие на озвученное нам предложение. Конец цитаты, заявил Лавров в среду. Нам казалось, что мы там договорились. Но проходит неделя, проходит две, президент Трамп поехал советоваться с европейцами в Вашингтон. Зеленский тоже каким-то образом был проконсультирован, но в итоге вот до сих пор у нас нет ответа на американское предложение, которое мы, собственно, и поддержали. Конец. Это так заявил глава МИДа России. Лавров также несколько раз упоминал недавний саммит «Большой семерки» во Франции, в котором, кроме лидеров ведущих индустриальных стран мира, принимал участие и украинский президент. Тогда Владимир Зеленский после короткой встречи с Трампом сказал журналистам, что говорил с президентом Соединенных Штатов, в частности, о получении Украины лицензии на производство американских зенитных ракет. Трамп же сообщил, что теперь после мира с Ираном Соединенные Штаты могут вернуть санкции против российской нефти. Он также сказал, что Россия должна пойти на сделку и при этом отошел от своей обычной риторики, что, мол, в войне виноваты как Киев, так и Москва, и не обязаны договариваться. По Украине мы хотим понять, что там в Эвиане произошло, потому что если послушать президента Франции Эммануэля Макрона, то Анкоридж похоронен. Президент Трамп – блудный как бы сын или блудный папа вернулся в семью. И теперь, значит, вот они опять все вместе. Нам американцы пока не рассказывали, что они вынесли из этого саммита «семерки» в Эвиане и как они видят результат этого саммита, какова будет их дальнейшая линия. Конец цитаты, так заявил Лавров. Напомню, что после прихода к власти Трамп множество раз говорил о намерении нормализовать отношения с Россией, что станет возможным после окончания войны в Украине. Президент Соединенных Штатов постоянно созванивается с Путиным. В Москве неоднократно бывали его специальные представители Стивен Уитков и Джаред Кушнер. Однако, по словам Лаврова, реальных успехов в налаживании отношений между Вашингтоном и Москвой так и не произошло. Соединенные Штаты не скрывают своих планов, и мы всегда готовы слушать, излагаем нашу позицию. Где что-то можно сделать, будем решать. Но пока ни по одному вопросу, включая детали функционирования наших посольств, нашу собственность прогресса нет. Конец цитата, сказал он. Затем британская Financial Times во вторник сообщила со ссылкой на людей, знакомых с дискуссиями участников саммита в Эвиане, что в последнее время Трамп начал с большим пониманием относиться к позиции Украины. Его отношение изменилось, поскольку Трамп был очень впечатлен и воодушевлен украинской кампанией ударов по целям, расположенным в глубине России. Конец цитаты, сообщают два собеседника Financial Times. И в публикации сказано, что еще в марте американская разведка была убеждена в преимуществе России на войне с Украиной, но в последние месяцы, как отметили европейские дипломаты, позиция чиновников поменялась. Они больше не считают, что Москва побеждает в войне. Конец цитата, пишет газета. Ее источники в украинской администрации тоже видят признаки улучшения отношения Трампа к Киеву и не исключают его готовности усилить давление на Москву. Однако в Киеве не уверены, что президент Соединенных Штатов действительно пойдет на конкретные шаги поддержки Украины с учетом того, что он в прошлом неоднократно не выполнял обещания и постоянно хвалил Путина. Тем временем Зеленский заявил, что Украина вынудит Россию выбрать мир, если у Киева появится то, о чем говорили с партнерами по G7. Украина ждет от своих партнеров помощи, которая обсуждалась на саммите G7, чтобы заставить Россию выбрать мир. Наша операция, в том числе в Крыму, четко просчитана, и то, как она продолжается, абсолютно доказывает. Если то, про что мы говорили с партнерами в рамках G7, у Украины появится, и это зависит от решения партнеров, мы оперативно создадим условия, при которых Россия будет вынуждена выбрать мир. Конец цитаты, заявил Зеленский. Он также добавил, что Украина очень рассчитывает на позитивный ответ от своих партнеров, которые четко знают, о чем речь. Конец цитаты. Что именно имеется в виду, президент Украины не раскрыл. В своем обращении Зеленский также отметил, что дальнобойные удары Украины достигают своих целей, нарушая военную логистику России, а дефицит топлива из-за атак на НПЗ наблюдается уже более чем в 60 российских регионах. В частности, московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, поврежденный во время атаки украинских дронов, не возобновит работу до конца этого года. Это как минимум, сообщили два источника агентства Reuters. Ремонт займет как минимум полгода. Конец. Это так сказал один из собеседников агентства. Напомню, что украинские дроны дважды за месяц атаковали московские НПЗ 16 и 18 июня. Из строя последовательно были выведены обе установки первичной переработки нефти. Московский НПЗ входит в число крупнейших предприятий по переработке нефти. Это ключевой поставщик топлива для Москвы и Московской области. Тверские власти еще трех регионов России, Брянской, Курганской и Курской областей, ввели ограничения на продажу топлива, а власти Москвы разрешили бензовозам круглосуточно въезжать в город и передвигаться без оформления грузового пропуска. В Брянской области ввели запрет на заправку на АЗС в емкости. В Рио губернатор Брянской области Егор Ковальчук заявил, что это делается, чтобы избежать создания искусственного дефицита топлива. Да, есть определенные трудности с доставкой топлива в приграничные районы из-за угрозы ударов беспилотниками. Решаем этот вопрос. Конец цитаты, так сказал он. И также он поручил разобраться с ценами, так как поступают жалобы на рост цен на бензин у некоторых сетевых операторов. В Курганской области ввели лимиты на отпуск бензина и дизтоплива на АЗС. Так, в населенных пунктах будут продавать не более 40 литров бензина и 80 литров дизтоплива на один автомобиль. На трассах АЗС до 40 литров бензина и до 200 литров дизтоплива. В Курской области по решению оперштаба заправка на АЗС будет производиться исключительно в баке автомобилей. В течение дня 24 июня об ограничениях заявили также в Самарской и Липецкой областях и в Адыгее. Власти Москвы разрешили водителям бензовозов въезжать в город без пропусков. Данная временная мера, как утверждается, вводится по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС. Для обеспечения бесперебойной поставки топлива на АЗС водители грузовых бензовозов могут круглосуточно въезжать в город и передвигаться без оформления грузового пропуска. Штрафы за отсутствие пропуска водителям бензовозов выставляться не будут. Конец цитаты. Так сообщили в Дептрансе Москвы. Топливный кризис в регионах России и в аннексированном Крыму возник на фоне атак украинской армии на российские нефтяные объекты. По данным агентства Reuters, из-за ударов ВСУ была остановлена или приостановлена работа крупных НПЗ в центральной части России. В результате к середине июня РФ потеряла около 25% производства бензина по сравнению со среднесуточным показателем прошлого года.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ретрансляторы на границе Украины и Беларуси, которые помогали наводиться российским дроном, перестали работать 22 июня, так сказал в комментарии журналистам Владимир Зеленский. По его словам, о прекращении работы ретрансляторов ему доложили главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и разведка. Однако пока неизвестно, демонтирована техника или нет. Напомню, что в последние дни украинские пограничники зафиксировали уменьшение интенсивности залета российских ударных дронов через Черниговскую область и отсутствие массового пролета шахетов вдоль белорусско-украинской границы, заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Речь идет о ретрансляторах, которые, по словам Владимира Зеленского, использовались для корректировки ударов по Украине с территории Беларуси. 19 июня Зеленский потребовал от Александра Лукашенко, чтобы ретрансляторы были убраны, и пригрозил, что если этого не будет сделано в течение недели, то это сделает Украина. Лукашенко слова Зеленского публично не комментировал.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Тревожные новости поступают к нам из Европы. Во Франции впервые установлен случай заражения Эболой. Геморрагическая лихорадка выявлена у врача, который работал с гуманитарной миссией в Демократической Республике Конго, охваченной эпидемией Эболы с середины мая. Министерство здравоохранения Франции подчеркнуло, что заболевший изолирован в специализированное учреждение и что в изоляцию его поместили еще до того, как у него подтвердили вирус Эбола. До того Эболу на территории Франции никогда не выявляли прежде. Хотя в 2014 году в страну доставили двух заболевших французов, наличие вируса у них было подтверждено еще в Африке. В мае американского врача, тоже заболевшего в ДРК, то есть в Демократической Республике Конго, поместили на лечение в больницу в Германии. Сообщается, что американца выписали 30 мая, и с тех пор вируса в его крови не обнаружено. Французский Минздрав сообщил, что власти отслеживают, с кем мог иметь контакты заболевший, и подчеркнул, что риск распространения Эболы среди населения низкий. При всей тяжести заболевания и высокой летальности этой болезни ее вирус передается не так легко, как другие. Необходим физический контакт с кровью, потом или мочой другого заболевшего. В самой ДРК сдержать распространение этого смертельно опасного вируса пока не удается. Число подтвержденных случаев заболевания больше 1000. Это превышает статистику первого месяца.

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue Hop.
1: Человек, и уже есть 2 погибших. Итак, у нас новости, которые поступили к нам к этому часу. Редакция The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox Oregon, CBC Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, Медуза, Форум Дели, радиостанция Свободная Европа, Радио Свобода, и в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Вновь тепло в Филадельфии и выглянуло солнышко при температуре 82-86 будет в четверг. И такая же погода сохранится примерно до субботы, но с той лишь разницей, что в пятницу уже небо будет закрыто облачками и даже тучками, и в субботу будет дождливая погода при температуре где-то в 75-77. Теплая погода и солнышко вернутся вновь с воскресенья. В Порто-Метро Эйре и в районе Большого Сета резко меняется погода. В четверг уже будет значительно прохладнее в Портленде, где-то чуть выше 70 градусов по Фаренгейту, возможно, до 73-74, и небо будет уже закутано в облачка и в тучки. В районе Большого Сиэтла будет даже ниже 70. И дожди синоптики прогнозируют на пятницу, субботу и на воскресенье. И в Портленде, и в районе Большого Сиэтла. При этом в Портленде будет в районе 63-65. И примерно так же будет в районе Большого Сиэтла. Прохладная погода сохранится также и вплоть до середины следующей недели. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
6: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
7: Ты слышишь?
8: Конечно, все слышат.
7: Это радио.
8: И такое доброе.
7: Доброе радио для всех.
8: Доброе радио для каждого.

Обычно в большинстве семей, ну, родов или родственников, всегда есть человек, который болеет всю жизнь, которому помогает все родство и который переживает все родство, живет дольше всех. Потому что церковь сегодня погрязла в лени, духовной лени. Мы сегодня хотим, как в современном мире. Хочу сегодня и сейчас все. Например, есть такая практика, называется это Иисусова молитва. Звучит примерно так. «Господи Иисусе, помилуй меня грешного». Закончил и снова. «Господи Иисусе, помилуй меня грешного». Закончил и снова. «Господи Иисусе, помилуй меня грешного». И так целый день. Проповедь называется «Найдет ли веру на земле?» Найдет ли веру на земле? Вы помните, все, наверное, кто читал Библию, особенно Новый Завет, притчу Христа о вдове и неправедном судье. Эта притча начинается со слов «должно всегда молиться и не унывать». Что происходит, когда человек унывает? Он ничего не делает. У него опускаются руки, у него депрессия. И поэтому у него огромное количество времени для молитвы. Но именно в этом состоянии люди предпринимают все, что угодно, кроме молитвы. Иисус же говорит наоборот. Он говорит, должно всегда молиться и не унывать. Один из самых эффективных способов преодоления уныния и депрессии – это исполнение Святым Духом. Исполнение Святым Духом, как правило, в большинстве случаев, не всегда, но в большинстве случаев, достигается молитвой. Есть особые случаи депрессии, когда это уже серьезное заболевание, но из тех людей, которые заявляют о том, что они в депрессии, таковых меньшинство. Многим людям очень выгодно быть в депрессии, потому что таким образом они привлекают к себе внимание и получают, скажем так, любовь, как им кажется, извне. Но такие манипуляции и такие действия ни к чему хорошему не приводят. Обычно в большинстве семей, ну, родов или родственников, всегда есть человек, который болеет всю жизнь, которому помогает все родство и который переживает все родство, живет дольше всех. Всю жизнь болел, а прожил больше всех. Все деньги дают, все помогают. Это манипулятор, самый обыкновенный. И большой грех давать таким людям. Потому что мы таким образом стимулируем их на эту манипуляцию. Как вот, например, апостол Павел говорит, кто не работает, тот пусть не ест. Помощь необходима тем только, у кого нет возможности работать. Это могут быть пришельцы, это могут быть старики, это могут быть инвалиды. Ну и дети, естественно. Во всех остальных случаях помогать тому, кто не работает, это воспитывать лентяя. Взращивать в нем все эти качества, и ничего хорошего от этого можно не ожидать. Поэтому Иисус в этой притче говорит о том, что должно всегда молиться и не унывать. Очень часто люди, приходя в церковь, хотят, чтобы мы сделали вместо них. Но у нас нет такой власти. У нас нет такого поручения от Бога. У нас есть поручение служить людям, то есть помогать. Помогать можно только в том случае, когда человек сам что-то делает. Если он ничего не делает, помочь ему невозможно. Это только взять и сделать вместо него. Евангелие от Луки, 18 глава, 7 и 8 стих. Иисус рассказывает притчу о вдове и неправедном судье. У вдовы была нужда. Эту нужду мог решить только этот судья. И она ходила, докучала, докучала и докучала ему. Он в итоге сказал, «Я Бога не боюсь, людей не стыжусь, но
эта женщина достала меня. И чтобы она больше меня не доставала, я помогу ей в ее вопросе. То есть этот человек без совести был. Но ее настойчивость даже его заставила поучаствовать в ее нужде. И он помог ей. Что говорит Иисус после этой притчи? Вывод какой делает? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь? Хотя и медлит защищать их. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Мы далеко не все понимаем, что происходит в духовном мире. То, что происходит в духовном мире, законы духовного мира в большинстве случаев от нас сокрыты. Даже не пытайтесь это разгадать. Почему? Даже апостол Павел говорит, мы смотрим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Мы предполагаем, мы думаем, что возможно так, но во многих случаях мы точно не знаем. Но что делает Иисус? Он рассказывает притчи о молитве. И в этих притчах Он просто нам показывает, ты должен быть в молитве настойчивым, и ты должен быть в молитве неотступным. Почему это так надо? Нам знать не обязательно. Нам важно знать, что нам делать. Есть свои духовные законы. Один из них немножко нам приоткрыт. Когда в книге пророка Даниила в 10 главе Даниил 21 день находится в сетовании. Хлеба вкусного не ест, в полуголоде и в молитве. И когда к нему приходит ответ, ангел говорит ему, как только ты решил первый раз помолиться, ты был услышан. Тебя сам Бог услышал. И Бог посылает тебе ответ в виде меня, этого ангела. Ангел, у него был ответ для Даниила. Но 21 день князь царства персидского противостоит мне и не дает мне, то есть этому ангелу, принести тебе ответ. И вот, наконец-то, я пробился, и я даю тебе ответ. То есть причиной является не нежелание Бога ответить нам, а сопротивление демонических сил. Князь царства персидского в той истории – это не земной князь или царь, а это духовные силы. Ангел борется с духовными силами, а не с земным царем. И поэтому Иисус, Он не объясняет всего вот этого. Он просто говорит, ты должен быть в молитве неотступным. Или другой пример. Апостол Павел хочет прийти в Салоники или в Фессалоники и говорит, но воспрепятствовал нам сатана. Сатана не позволил апостолу Павлу прийти в Фессалоники. На что Павел говорит, я день и ночь молил Господа, чтобы Он устроил мой путь или наш путь к вам. И Бог устроил. Павел был настойчив и неотступен в молитве. И боролся он не с нежеланием Бога помочь ему прийти в Салоники, а с сопротивлением дьявола, с теми преградами, которые строил сатана, чтобы Павел не оказался в Фессалониках. Это называется духовная борьба. Духовная борьба – это не крики, не вопли, и не странное проявление, духовная борьба – это твердость и неотступность в вере. Победить дьявола можно только одним способом – твердою верою. Вариантов других не существует. Ты его не перекричишь, ты еще там как-то не перевяжешь его там, или что-то, каких-то странных действий не переделаешь. Его, он боится одного – твердой веры. И вот твердая вера, она проявляется в настойчивости в молитве. Человек, не имеющий твердой веры, никогда в жизни не будет настойчив в молитве. Он на такое вообще не способен.
Он помолится один раз, скажет: Бог мне дал, мне до свидания, я пошел. Еще и потом Бога обвинит. И говоря вот эти слова, что Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защитить их, сказываю вам, что подаст им защиту вскоро. Ответ придет. Защита придет, если мы будем неотступны в нашей молитве. И дальше говорит Иисус, вывод делает какой? 18:8 Евангелия от Луки. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Он это говорит как вывод из этой притчи. И в данном случае вера проявляется в настойчивости и неотступности. Нету настойчивости и неотступности, это значит, что нету веры. Человек не будет идти к этой цели, если он не верит, что там есть результат. Но когда он знает, что там есть ответ, он будет идти в этом направлении, его никто не остановит. Но сколько мы видим сегодня людей, которые помолились один раз, ничего не произошло, и они смирились с тем, что ничего не произошло и не произойдет. И приходят к очень странному выводу. Наверное, Бог не хочет. Вот представьте себе, Даниил помолился, не получил ответа, а на самом деле на небе Бог его услышал и послал ангела, а Даниил говорит, да нет, наверное, не воля Божья. И все. Я думаю, так ангел к нему бы и не пришел бы. Это то, что происходит сегодня с очень многими христианами. Я не буду говорить, сколько их, но я скажу свое собственное мнение. Их большинство. Потому что церковь сегодня погрязла в лени, духовной лени. Мы сегодня хотим, как в современном мире. Хочу сегодня и сейчас все. Так не работает духовный мир. Что посеешь, то и пожнешь. Будешь сеять со слезами, пожнешь в радости. И наоборот. Поэтому настойчивость в молитве – это и есть проявление веры. Отсутствие настойчивой, постоянной, регулярной молитвы – это как раз-таки доказывает, что у человека веры нету. Если бы человек верил, что там за молитвой стоит ответ, он бы молился. Так как он в это не верит, зачем молиться? Логично с его стороны. Его даже можно понять. Есть еще одна притча. Притча о друге, который пришел в полночь. Вот завалился друг такой в полночь. Стучит. Откройте. Мне нужна помощь. А там изнутри говорят, так мы уже тут разлеглись, все, неохота вставать, уже все на своих местах. И этот друг продолжает стучать. И в итоге он достает хозяина, и хозяин выходит и дает ему то, что он просит. Это притча. Это не призыв так поступать с нашими друзьями. Так делать не надо, это некрасиво. Только в особых случаях, если действительно есть такая нужда. Это просто иллюстрация настойчивости. Потому что некоторые в этой притче видят возможность доставать братьев и сестер. Вот. Ну, иногда люди читают, я иногда, когда слышу, как люди комментируют Библию, у меня только один вопрос. Что они курят, чтобы до таких выводов дойти? Это надо какую иметь фантазию и извращенный разум, чтобы прийти к таким выводам. Иногда очень удивляешься. Так вот, в этой притче Иисус говорит такие слова. Евангелие от Луки, 11 глава, 8 и 9 стих. «Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». Это Иисус делает вывод на основании этой притчи. По сути, в этой притче он учит неотступности в молитве. Духовно сильный человек, в чем проявляется эта сила? Твердости и мужественности. Чем отличается твердость и мужественность от мягкости и женственности? Мужчина не сдается.
он не идет на компромисс, он не останавливается и не сдаёт, и не включает заднюю. И ищет, как бы договориться. Он гнет свою линию. И вот здесь как раз-таки в настойчивости это и есть твердость и мужественность. Это не эмоции. Сегодня прекрасные эмоции, я исполнен Духа Святого, готов молиться и спасать весь мир. А завтра мне плохо, ни к чему не готов. Твердый и мужественный человек, он делает одно и то же самое действие, независимо от настроения. Это еще по-другому называется дисциплина. Чтобы что-то поменялось в нашей жизни, должна быть дисциплина. Не мотивация, не что-то еще. Именно дисциплина. Это когда надо. И независимо от погоды, независимо от настроения или чего-то еще, было принято решение. Вот таких людей уважают. Всех остальных, ну, это ненадежные люди. Даже если он тебе пообещает, ты знаешь, что через день-два он откажется от своих слов, то и все. Бесполезности. С ним в разведку куда? У тебя будет оголенная спина. И дальше Иисус вывод какой делает. И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Вот возьмем на примере ищите. Пришел, поискал минутку. И не нашел. Все. И пошел дальше. И никогда не найдет. Но Иисус говорит, ищите и найдете. Искать нужно до результата, пока не найдешь. Стучать надо до результата, пока не откроют. Просить нужно до результата, пока не получишь. Или сказать, признаться себе самому, что, наверное, то, о чем я просил, не воля Божья. Я прошу не на добро, поэтому Бог мне не отвечает. Но я скажу так, Бог отвечает абсолютно на все молитвы, без исключения. Но в одних случаях Он говорит «нет», это тоже ответ. Он Моисею сказал, что «Боже, ты меня об этом не просил, я не дам тебе этого». В землю обетованную ты не войдешь ни при каких обстоятельствах. Второе, это когда Бог говорит не сейчас. Это будет, но не сегодня. И третье, когда Бог просто берет и дает. Мне нравится только третий вариант. Первые два мне не нравятся. Я хотел бы, чтобы попросил я и сразу получил. Но имея логический склад ума, я понимаю, что если бы так было бы, я бы деградировал. Это меня бы убило бы навсегда, это меня развратило бы окончательно. Попросил, дал, Бог так не делает. Это то же самое, что ты своему ребенку будешь давать все, что он просит. Он тебе не доживет и до 10 лет. Такой добрый весь прямо. Все его желания исполняешь. Ты знаешь, что будет ему на пользу, а что будет ему во вред. И ты знаешь, сколько и чего его можно. Именно потому, что ты его любишь, ты не отвечаешь на все его просьбы. То же самое Бог. И поэтому просить – это не какое-то одноразовое действие. Иисус о другом говорит. Просите и получите. И настойчивость или молитва, молиться нужно до ответа. Если ответ нет, окей, ну нет, не хочет Бог. Но в большинстве случаев мы отказываемся молиться не потому, что Бог нам сказал нет, потому что мы устали бороться. Это совершенно другая причина. Воля Божья в том, что мы просим, но мы не получаем. Потому что у нас нет настойчивости в молитве, чему учил Иисус через притчи. Какой бы там ни был греческий, арамейский, древнееврейский, латинский или какой-то еще, эти притчи по-другому понять невозможно. Вот как ты их ни крути, все равно получается настойчивость и неотступность. Сегодня очень модно
читать слова Иисуса и говорить, а в молитве нельзя быть многословным, и поэтому молитва должна быть короткая. Так говорят лентяи. То есть это люди, которые не понимают, что такое молитва. Мы не видим, чтобы молитва была короткая ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете. Мы, напротив, видим Моисея, который молится 40 дней и 40 ночей в общении с Богом. Мы видим Иисуса, который молится день и ночь. Мы видим Павла, который молится день и ночь. Когда ангел освободил Петра из темницы, он пришел к своим ночью. Что у них там было? Молитвенное собрание. В Первоапостольской церкви молились, собирались несколько раз в день для молитвы. Утром, в обед и вечером. Что мы сегодня имеем в 2021 году? Мы раз в неделю не можем собраться на молитву. У нас у всех есть уважительная причина. Настолько уважительная. Но потом мы будем обвинять Бога. Потому что Бог почему-то нас не благословляет. Но в принципе логично. Не имейте, потому что не просите. Тут непонятного. И как не говорить лишнего в молитве? Евангелие от Матфея 6:7. А молясь, не говорите лишнего, как язычники. Ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Для тех, кто очень-очень умный и читает Библию на греческом языке, слова «лишнего» в оригинале нету. Там звучит так. А молясь, не говорите подобно язычникам. И дальше. Ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. О чем говорит Иисус? Что это за языческая практика? Например, есть такая практика, называется это Иисусова молитва. Звучит примерно так. «Господи Иисусе, помилуй меня грешного». Закончил и снова. «Господи Иисусе, помилуй меня грешного». Закончил и снова. «Господи Иисусе, помилуй меня грешного». И так целый день, пока не заснешь. Точно так второй день. И точно так третий день. И в определенное время тебе становится хорошо. Якобы тебя Царство Божие посетило, мир наступил. Но если бы ты говорил любую другую фразу с таким же рвением, было бы такое же самое состояние. Это чистейшая воды медитация. Потому что, когда мы обращаемся к Богу, мы должны понимать, что Он живой. И мы должны понимать, что Он нас слушает. А если Он слушает, то вот представьте себе, подходит к тебе твой ребенок и говорит, «Папа, дай мне, пожалуйста, воды». Какая моя реакция? «На тебе воду». Ему она не нужна. Он дальше, «Папа, дай мне, пожалуйста, воды». Я бы этого дятла бы отключил бы, звук бы как минимум. Я просто бы этого не слушал. Зачем это Богу? И вот Иисус говорит именно о подобного рода практике, когда люди увлечены просто соблюдением определенного молитвенного ритуала. Они сконцентрированы не на том, к кому они обращаются, а на том, что они говорят. Или многим из вас известно, «Отче наш, утром 20 раз, днем 20 раз, вечером 20 раз, в виде наказания». Но в молитве «Отче наш», что, на чего она начинается? «Отец наш небесный». И вот представьте себе, что вы это слушаете. Никому не интересно, что вы слушаете. Интересно совершить обряд. И вот это называется язычество. И именно об этом говорит Иисус. Они думают, что в многословии своем будут услышаны. Многословие – это пустословие. Это в лучшем случае, если человек и прилагает к этому сердце, он концентрируется на словах, а не на тому, к кому он обращается. Чем отличается молитва от медитации? Медитация – это концентрация на определенном действии. Но в данном случае на словах. А молитва – это концентрация на том, к кому мы обращаемся. Разница колоссальная, но грань очень тонкая, она даже незаметная. Поэтому, когда я сконцентрирован на том, к кому я обращаюсь,
у меня обязательно будет обратная связь. И поэтому после молитвы я другой. Потому что я реально молился, а не медитировал. И в некоторых случаях, я так скажу, сердце, обращенное к Богу, без слов даже, оно лучше, чем слова без сердца. Когда спрашивают, можно вот такой молитвой молиться вот 5 раз или 20 раз, если ты это пропускаешь через свое сердце, можно. Можно ли молиться молитвой вот такого-то святого? Если ты это пропускаешь через сердце, это соответствует твоему сердцу, почему нельзя? В чем проблема? Можно. Но если ты это просто повторяешь, как автоматические слова какие-то, нету смысла в этом. В молитву нужно вкладывать сердце. И этими словами, которые мы произносим перед Богом, мы должны обращаться к Богу. Тогда без проблем. Молись любой молитвой. Но я имею в виду, если это к Богу обращена молитва, а не к дьяволу, что некоторые сейчас извратят и скажут, разрешил к дьяволу молиться. Иисус был в трудном состоянии, очень трудном состоянии. И подобное состояние могут быть и у нас с вами, если мы идем за Богом. И Он говорил такие слова, если возможно, доминует меня чаша сия. Он понимал, что ему нужно идти на Голгофу, и он представлял, что там с ним произойдет. И по-человечески он не хотел туда идти. То есть он не готов был в данной ситуации вот прямо сейчас взять и пойти на крест. Как и я, и ты, мы не готовы вот прямо сейчас взять и отдать свою жизнь за Господа. Он сейчас придет и скажет, или голова с плеч, вот, и ты со Христом остаешься, или голова на месте, и ну ты без Христа, выбирай. И вот так вот попробуй, сразу прими решение. Правильно быть готовым всегда, это всегда правильный ответ. Но мы люди. Так вот, Иисус там, находясь, понимая, что с ним произойдет, он даже просил у отца своего и говорил, если возможно, доминует меня чаша сия. Дальше он говорит такие слова, очень интересные слова. Душа моя скорбит смертельно. Это что-то, это не депрессия, но что-то похожее, когда не хочется. Вот это предчувствие, что сейчас все, конец. Душа моя скорбит смертельно. Он приходит к апостолам и говорит, если можно, поддержите меня в молитве. Помолитесь 1 час вместе со мною и уходит. Потому что в этом состоянии, когда ты сам находишься в таком состоянии, вокруг тебя еще люди, тебе еще сложнее. Тебе не только самого нужно вытягивать из состояния, а еще их тянуть за собой. Поэтому он уходит наедине, молится, приходит, они спят. Это тот случай, когда усыпляет дьявол. Дьявол иногда может усыплять во время служения, во время молитвы. Для чего? Чтобы человек бездействовал. Иисус будет их и говорит, молитесь со мной. И он говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть немощна. Иногда, чтобы заставить себя молиться, нужно принять твердое решение и усилие над собой применить. И поначалу будет казаться, что ты даже где-то не искренен. Но преодолев это, ты испытаешь наполнение Духом Святым. Когда Бог заключал завет с Авраамом, Авраам должен был по Слову Божьему принести жертвы. И наступала ночь, и Авраам уже засыпать начал. Тут вроде как он сделал то, что сказал Бог, принес жертву, там этих птиц хищных отгоняет, и начинает засыпать. И потом вдруг около полуночи огонь и дым проходит мимо, между этими рассеченными жертвами. Сон как рукой сняло. Бог пришел.
Вот так бывает на молитве, когда ты начинаешь молиться, вроде как спать хочется, вроде как что-то мешает тебе, хочется пойти, много чего хочется. Но ты себя преодолеваешь, ты себя заставляешь. В этот момент ты побеждаешь дьявола. Он уходит. И как с Иисусом, когда он пошел в пустыню, приступил к нему сатана. Когда он победил дьявола, отступил сатана. А что произошло дальше? И приступили ангелы. Поэтому есть люди, которые молятся, рядом с ними хочется молиться. Потому что они победили. И они находятся вокруг них ангелы. А есть люди, рядом с которыми не то что молиться, жить не хочется. Это сплошная депрессия, уныние. Они в этом живут, их жалко. Я не говорю, что они такие там, их жалко по-человечески, но они несут то, чем они наполнены. А что сказал Иисус? Дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Жизнь с избытком – это не про мани-мани. Жизнь с избытком – это про то внутреннее состояние, избыток жизни. Это человек, который полон жизни, полон идей. Что такое избыток жизни? Когда у тебя желаний и идей больше, чем ты способен осуществить. Я имею в виду нормальные желания, сейчас не про греховные, не про какие-то там мирские, а про Божьи желания. И когда Иисус молился вот таким вот образом, смотрите, Евангелие от Матфея, 26 глава, 44 стих. «И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово». То есть Иисус говорил одно и то же. И это не было многословие, это не было пустословие, это был крик души. В Евангелии от Луки написано, что Иисус находился в борении, и когда Он находился в борении, Он прилежнее молился. И дальше написано, пришел ангел и укрепил его. Вот это борение, вот это... «Душа моя скорбит смертельно, если, возможно, доминует меня чаша сия». Это все демоническое влияние на Христа. Он его победил. И было то же самое, что было в пустыне. Отступил от него сатана, и приступили ангелы, и служили ему. В данном случае приступил один ангел и укрепил его, приготовил его к тому, чтобы идти на Голгофу. И он исполнил волю Божью. Я не такое часто вижу видение, поэтому не надо ко мне обращаться. Вот. Но иногда я вижу видение. И очень давно был случай. Была женщина болеющая постоянно. Ну и такое у нее состояние. Она такая, знаете, полудепрессионная. Она любила, когда я к ней приходил, потому что у меня всегда полно жизни. Вот. Но после нее я уже не так полон был жизни, нужно было восстанавливаться. Поэтому, когда говорят, давайте пообщаемся, смотря с кем. Есть люди, с которыми общаться – это наказание, это большой труд, должен быть очень высокооплачиваемый. Потому что ты приходишь, ты теряешь все силы. Как в бездну куда-то все уходит. Вот. Но не об этом. И я за нее молился, за ее исцеление. Я увидел сначала мне не очень понятное видение. Я увидел огромное количество ангелов, и они все были с опущенными крыльями и бездействовали. Они ничего не могли делать. Я сначала не понял, но потом я очень четко получил разъяснение. Она должна противостать дьяволу, чтобы ангелы приступили и служили ей. Ангелы не могут ей помочь, потому что вокруг нее сатана. Кому дана власть над сатаной? Нам с вами. Противостаньте ему твердой верой. Даю вам власть наступать на всю силу вражью. Именем моим будете изгонять бесов. И вот молитва – это один из способов борьбы с дьяволом. Это один из очень эффективных способов победы над дьяволом.
Именно поэтому дьявол все делает для того, чтобы мы не молились. Когда люди говорят, я молюсь дома и так далее, ну, я вам честно скажу, я в это не верю. Вот я в это честно не верю. Может быть, кто-то там и молится. Но я сам, когда дома, я сам не могу молиться так, как на молитве. Я могу себя заставить там и так далее, но когда мы собираемся вместе, даже сам факт присутствия людей уже тебя как-то бодрит. Ты же не скажешь, что у тебя депрессия, там, или тебе не хочется, ты же хочешь выглядеть хорошо. Стараться начинаешь, и потом так и будет. Вот, возможно, я не прав, и есть люди, кто-то найдется обязательно, скажет, а я молюсь, пусть будет так. Хотя я все равно тебе не верю. Вот, но так, чтобы ты часами молился, вот, возможно и есть. Мне бы хотелось, чтобы так было. Ну, например, даже когда мы приходим на ночную молитву, ну, не буду я дома всю ночь так молиться. Я к 1:30 засну и найду для себя массу оправданий, что я уже все промолил, все сделал, вот, и вообще пора спать, и надо за здоровьем следить, если не спишь, то потом меньше живешь там, и так далее. Я в себе нашел бы 500 оправданий. Когда мы собираемся вместе, мне их не... Они у меня есть, эти желания, такие же самые. Только люди, что же им скажу? То есть, чтобы закончилась молитва, мы же договорились. Вот, поэтому приходится делать вид, что ты духовный. Вот. А когда ты делаешь вид, что ты духовный, ты незаметно не можешь даже стать. Вот. То есть ты борешься сам с собой. Вот. Поэтому я призываю людей к молитве. Я очень благодарен тем братьям и сестрам, которые у нас, в принципе, одни и те же самые люди все время на молитве, на всех молитвах. В четверг, на ночной молитве, примерно одни и те же самые люди. Вот. И это очень ценно, потому что нас сегодня столько, а потом будет больше. И мы молимся даже о том, чтобы мы были молящейся церковью. И опять, когда я говорю, что давайте мы перед собранием, чтобы специально не ехать через весь город, чтобы там час или полтора помолиться, перед собранием за полчаса мы приходим и мы молимся. Мы молимся, максимум 20 минут. Что такое 20 минут молитвы в неделю? Ничто. Но мы даже на это не способны. Вот в чем проблема. Вот это проблема. Что там тебе 20 минут? Попробуй. Но каждую субботу. Раз в неделю. И для большинства людей, к сожалению большому, вот как бы это ни было стыдно даже говорить, эта миссия невыполнима. О чем мы говорим? О каком пробуждении, о какой победе, о каком там власти в духовном мире и так далее. Мы над собой власти не имеем, какой духовный мир. И вот я призываю к молитве. Иисус что сказал им? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Если не вести активный духовный образ жизни, автоматически мы сойдем на плотской образ жизни. Мы не можем жить посередине. Мы живем или по духу, или по плоти. Третьего варианта нету. Поэтому, когда у человека нету активной духовной жизни, это 100% он живет по плоти. В переводе с греческого «во грехе». Самых разных. Может, твои грехи лучше, чем у твоего соседа, я не знаю, в твоих глазах. Это все равно грехи. И Бог хочет, чтобы в молитве мы были постоянны. Можно, я не буду сейчас призывать, это глупо призывать, но может каждый сам себя испытать. Вот примите решение, очень простое решение. Молиться каждый день. Каждый день 15 минут, когда нету никого, ты и Бог. И вот до следующей субботы. Вот это сложно один раз в день найти 15 минут, закрыться от всего, от телефона, от всего. Я и Бог. Вот разговаривай с ним, там, о чем хочешь. И я вам скажу очень откровенно, для многих это невозможно. Они не смогут этого сделать. Хотя все понимают, что это мелочь.
Ну, Господа мы любим, естественно. Без Него мы и шагу не можем ступить. Это ж кто бы спорил. Бьем себя в грудь, мы же христиане. Что написано про любовь Господу? Возлюби Его всем сердцем, всем, всей крепостью, всей разумением, всей силой своей. И молитва – это показатель нашего отношения к Богу. Странно было бы, если бы парень очень сильно любил девушку, или, допустим, девушка любила парня, но вот разговаривать они друг с другом не хотели бы. 15 минут в день многовато. Что ж ты забираешь мое время? Особенно сестры. Вам понравился такой парень? А любит вас просто без вас жить не может. Сказали ему, не ври. Твои дела говорят об обратном. Ты меня обманываешь. Почему-то мы думаем, что в отношениях с Богом это каким-то образом проходит. Там такой же самый ответ. Не верю. И я хочу попросить у Бога, чтобы Бог помог нам быть постоянными в молитве. Имеется в виду не 24 на 7, а имеется в виду регулярность. Молиться нужно до ответа. Один мужчина попросил Иисуса о помощи, и Иисус ему сказал, если хоть сколько-нибудь можешь веровать, веруй. Все возможно верующему. Этот мужчина сказал феноменальные слова. Верую, Господи. Помоги моему неверию. Его слова отражают меня, его слова отражают тебя. Я скажу о себе. Я верю, что Бог может воскресить человека из мертвых. Я верю, что Бог может исцелить 4-ю, 5-ю, 45-ю стадию рака. Я верю в то, что Бог может дать ногу там, где ее нету. Вот просто вырастет нога заново. Лучшая даже. Я верю, что Бог это может. Есть ли что невозможное для Господа? Нету. А теперь пусть ко мне придет человек с одной ногой и попросит меня помолиться, чтобы Бог ему дал ногу. Вот я только что верил, что Бог может. И когда я к нему подойду, я скажу то же самое. Господи, верую. Но помоги моему неверию. И вот точно так у нас у всех. То есть мы верим, что Бог может все, но мы начинаем сомневаться, когда касается конкретной ситуации, конкретно нас или конкретного случая. Но что от него попросил Иисус? Сделай то, что ты можешь. Собери всю свою веру. Вот тебе чуть-чуть, собери сколько есть. Хоть что-то сделай. Я тебе помогу. Вот точно так и мы. Я не могу сделать то, чего не могу. Ну, смысл меня это просить, если я не могу этого сделать. Но Иисус говорит мне, Он говорит тебе, если сколько-нибудь можешь веровать, веруй. Все возможно верующему. И поэтому мы собираем всю свою веру в кулак и обращаемся к Богу. И просим неотступно, как та вдова, как тот друг, который пришел ночью. Стучим, и мы ждем ответа. Ответ может прийти в сердце. И очень четкое понимание, что Бог этот вопрос уже решил. И тогда можешь благодарить, без проблем. Но очень часто мы будем молиться до того момента, пока мы явно это не увидим. Когда то, о чем мы просим, произойдет. И поэтому я благодарен тем людям, которые в церкви, например, мы сегодня с помощью этих возможностей современных, мы проводим молитву каждый вечер практически за нужды. И люди в разных концах города подключаются к этой молитве. И большое спасибо за Богу, за этих людей. Если, например, ты хочешь в этом хоть как-то возрасти, попробовать, он к Ярославу подходит, и он вас включит в группу молитвенную. Будете участник молитвенной группы. Может быть, не каждый день. Может, раз в неделю все будет получаться. Уже хорошо. Это лучше, чем ничего. Но я скажу одно. Чтобы что-то поменялось, надо что-то делать. Чтобы что-то получилось, надо с чего-то начинать.
абсолютно все большие дела, они происходят за счет огромного количества маленьких дел. Не будет маленьких дел, не будет больших. Не будет маленьких побед, больших и не мечтай даже. Верный в малом ставится над большим. Поэтому, когда кого-то из нас Бог будет благословлять, не надо такие глаза делать, а почему это Бог его благословил? А потому что он шел за ним. Бог видит все абсолютно. Я призываю начинать с чего-то. Вот мой простой призыв, просьба, я не знаю, там, совет, даже не знаю, как назвать, тут же надо сейчас ко всем же подойти, наш, один свободнее другого, все же господа, то есть не подойди, ничего потребовать нельзя, потому что, не дай Бог, нарушишь мою личную границу. Там уже давным-давно ее нарушили, только не те, кто нужен, чтобы нарушил ее. Но я призываю 15 минут в день до следующей субботы. И в следующую субботу у нас пробуждение начнется. 15 минут в день. Но все. И все будет прекрасно. Поэтому я хочу помолиться, чтобы Бог помог нам быть в молитве постоянными. Имеется в виду регулярными. Чтобы Бог помог нам возрастать в этом. Потому что мы должны быть церковью, молящейся. Если мы не будем молящейся церковью, нам нечего ожидать в этом городе. Духовно он очень сложный, очень сложный. И здесь очень много сил, которых мы не видим, но которые имеют огромное влияние на все, что происходит в этом городе. То, что здесь, в мире физическом, отражает то, что происходит в духовном мире. И чтобы поменялось что-то здесь, в мире физическом, сначала победа должна быть одержана в духовном мире. А победы одерживают воины. Люди, которые воюют не на диване, а реально в окопах, духовных окопах. И вот молитва – это один из способов победы в духовной войне. И когда я говорю о молитве, я сейчас не говорю о молитвах только за наши собственные нужды. Я говорю о чем-то большем. Давайте мы поднимемся и попросим, чтобы Бог помог нам быть людьми молитвы. Говорят, что

0: Luxury has arrived at Snoqualmie Casino and Hotel, where comfort meets elegance. Experience luxury with breathtaking cascade views, world-class dining, and play your favorite games. Elevate your next getaway by combining effortless style with utmost relaxation. Seattle's closest is now Snoqualmie Casino and Hotel.
1: Способны преодолевать искушения и быть победителями. Мы просим Тебя, Отец Небесный, чтобы Ты помог каждому из нас быть человеком молитвы, быть тем, у кого всегда находится время для Тебя, быть теми, кто ищет Тебя всем своим сердцем, теми, кто ищет лица Твоего и жаждет Тебя, ибо жаждущие получают даром. И я прошу Тебя, помоги мне и каждому из нас быть постоянными в наших молитвах, чтобы наши молитвы были регулярными, и чтобы мы ценили время, проведенное в общении с Тобою, и чтобы не только наш голос возвышался во время молитвы, но мы также были и способны услышать то, что Ты хочешь сказать каждому из нас. Мы просим Тебя об этом, Отец Небесный, благослови нас быть людьми в молитве, быть теми, кто вместо уныния выбирает молитву, ибо должно всегда молиться и не унывать. И чтобы действительно у нас была вера, которая проявляется в постоянстве в молитве, чтобы действительно мы были последовательны и были способны идти за Тобою, и чтобы каждый из нас в своей собственной жизни увидел Твою славу, увидел, что Ты есть Бог всемогущий, и что для Тебя нет ничего невозможного. Мы прославляем Тебя, и мы поклоняемся Тебе, великий и всемогущий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь.